брать, твою мать у школу до директора выкликать. Бо вучишься неяк, ну, здольности есть, але трохи лянуешь себе. Неяк не цікаво мне час марновать, навучите меня зараблять гроши у споживецкий кошек.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Одна хвилина застаецца да 6 гадзіні ў Польшчы, да 7 ў Беларусі. Пры мікрафоне Мікола Ваўранюк, запрашаю на раніцу з рацыяй у панядзелак 27 ліпеня. У гэты дзень 1906 годзе ў Мінску нарадзіўся Ежы Гедрыц, грамадскі дзеяч, рэдактар польскага часопіса «Культура», які выходзіў у Парыжы, які актыўна спрыяў таксама развіццю беларускай навукі і культуры. У 1969 годзе ў Радэфорд у Злучаных Штатах Амерыкі памёр Яўхім Кіпель, беларускі навуковы грамадска-палітычны дзеяч, эмігрант, пахаваны на беларускіх могілках у Саўт-Рыверы. У 1900 годзе Верховным Саветам БССР тады яшчэ прынята дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі, а тры гады таму ў Гданьску ў Польшчы адкрыты генеральны кансулят Рэспублікі Беларусь.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская независимая FM-станция.
0: У Беларуси 7 година, у Польши 6.
3: Улады расійскіх рэгіёнаў паведамілі пра загінулых у выніку начных атак. У Варшаве развіталіся са Святланай Курс. 26 гадоў таму была прынята дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі.
0: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Улады российских регионов поведомили про загинулых и потерпелых у вынику ночных атак. Поводле информации улады в Белгородской области, у ночь на 27 липеня Белгород подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Поведомляется про 12 потерпелых мирных жыхароў, сярод таких двое детей. У вынику удару загорались некалькі кватэр и автомобилей, у некоторых шматповерховиков. Часово отключены коммунальные послуги, частку жыхароў разместили у пунктах часового проживання. У Ростовской области, поводле звестак региональных уладов, у выніку ночной атаки загинули 2 человеки, муж и жонка. Еще 5 человек отримали ранені. Тим часом повітряні сили України повідомили, що в ночь на 27 липня російські війська так само нанесли масированный удар безпілотниками і ракетами по нескольких регіонах країни. Поводле украинского боку, ударам подверглись Днепропетровская, Сумская, Черниговская, Запорожская, Харковская и Херсонская области. Информация про наступство атак удокладняется. Учора у Варшавском костеле Святого Александра на площади Трех Крыжов отбылось развитание с белорусской письменницей Светланой Курс Евой Вижновец. И она померла 20 липня после тяжкой онкологичной хворобы. Литургию провел ксенц Вячеслав Барок. Верхняя зала была заполнена белорусами полностью, говорит пресс-секретарка офиса Светланы Тихановской Ганна Красулина.
4: Ну, вот такой образ Беларуси, вот у нее, и он так сошелся, что это и свобода, и надея, и вот такое разумение и повага до своего, до культуры, любовь до Беларуси, до белорусов, надея на то, что будет Беларусь наша вольная, и она шмат для этого працавала.
3: Сябровка Светланы Курс, письменница Ганна Кондратюк, приехала на развітанне с Белостоку. «Я приехала, каб поклониться апошній раз светлой памяти Светланы», говорить Ганна Кондратюк.
5: Книжка, якую я написала, это бестселлер, але и, думаю, знаковая книжка 21-го стагоддзя. Яна будзе жыць разам Светланай Курс, Ева і Вежнавец. Гэта кніжка як такая ікона Божай Маці. Гэта кніжка, думаю, што узіраецца ў нас людзей, у нас жанчын, беларусак. І не гледзячы на гэтую жорсткасць, абставіны, яна дае надзею.
3: Светлана Курс – беларуская письменница, журналистка и перекладчица, ведомая так само под литературным псевдонимом Ева Вежнавец. Народилась в 1972 году на Любанщине, скончила филологичный факультет БДУ, працавала у незалежных белорусских медиа, после вымышленной миграции жила в Польше. Найбольшую ведомость ее принесла книга «Про что идешь волча», якая отримала премию имя Ежи Гедройца, одну из найпрестижнейших белорусских литературных узнагород. Твор был перекладен на несколько европейских мол. 27 липня у гісторыі Беларусі адзначаецца прыняццём дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Менавіта ў гэты дзень у 1990 годзе Верховны Савет БССР прыняў дакумент, які абвясціў вяршэнства беларускіх законаў, самастойнасць дзяржаўнай улады і права народа Беларусі самастойна вызначаць свой шлях развіцця. Дэкларацыя была прынята ў перыяд маштабных палітычных змен у Савецкім Саюзе. Пасля падзей жніўня 1991 года Декларація отримала статус конституційного закону і стала одним з найважніших кроків до становлення Незалежної Республіки Білорусь. Декларація об державному суверенітеті заклала правові основи білоруської державності. Її принципи знайшли адлюстрування у Конституції Республіки Білорусь, а сам документ став важливою вехою у історії країни. З 1991 по 1996 год 27 липня означався як День Незалежності Білорусі. Пазній, після республіканського референдуму, державне свято було перенесено на 3 липня. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пахмурная раніца в беларуска-польскім памежжы, месцамі з дажджамі. Цёпла, каля 20 градусаў паказваюць тэрмометры, і дзень будзе не нашмат цяплей, 22-23 градусы. Гэта максімальная тэмпература сёння днём у беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, 1002-1004 гектапаскалі, памаленьку расце, вецер паўднёва-заходні і заходні 2-4 метры на секунду, а ў парывах і да 10. Наперадзе ў нас дзень як раніца, пахмурны з дажджамі, на захадзе навальніцы.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: radiorazia.com. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на увесь свет.
1: А тут у белорусско-польским помежи я неизменно захвачиваю всех слухать нас в живом эфире. Наши хвали, думаю, постоянным слухачам добро ведомы, але коли кто-то включил радио, как раз попал на нас, думаю, что не шкодить их повторить. 98.1 FM на Городенщине и Белосточине, 99.2 FM на Берестейщине и на Повдневом Подляши. И тут у регионе годинники показывают уже 10 хвилин на 7-ю годину у Польши, на 8-ю годину у Беларуси. Сегодня понеделок 27 липня 1990 года Верховный Совет Белорусской Социалистической Советской Республики принял закон об державной суверенности, об державном суверенитете Беларуси. И с того началась сучасная незалежность Беларуси, и сучасная белорусская держава. Ну, зразумела, треба обличивать заслуги яйцов засновальников, которые створали еще в початку 20-го стагодзя Белорусскую Народную Республику. Дык вось, што павінна быць нацыянальным святам, якая дата, ці сённяшняя, 27 ліпеня, якую частка дэмакратычных сіл лічыць сапраўдным днём незалежнасці Беларусі, ці 25 сакавіка, больш сімвалічная дата, тым не менш таксама вельмі важная і дарагая белорусам. Прозначение 27 липня, ці варта, ці треба, а калі треба, дык чаму треба вертацца до этой даты. Між іншым будзем гаварыць у першай гадзіне нашага ранішняга інфармацыйна-музычнага выпуску на беларускім трансгранічным радіо Рація. Але пачнем і то ўжо праз пару хвілін з наведвання Києва, где собрались представники разных белорусских организаций, инициатив, которые остаются в Украине, которые действуют в Украине, которые проявляют активность в обороне украинской независимости от российской агрессии. И про это будет после песни.

0: танна каштуе, і гэта вызывае такі пэўныя праблемы.
1: То есть фактично люди, которые остались без пенсии, без сродков для існавання в Украине, как вы допомагаете им?
0: Мы набываем им продукты, нам допомагает инициатива I Need Help, до якой долучаются зараз белорусы Нью-Йорка, белорусы Вашингтона, белорусы, ну, белорусы Америки, они активно зараз подтримливают белорусов в Украине, потому что они как раз таки почули нас и разумеют, что это такая частка населения белорусского, якая сегодня, ну, под великим рызыком. Мы привозим им продукты туды каждый месяц.
1: А какие главные проблемы белорусской супольности удалось обмерковать, альбо нават зрушить с места подчас гэтага конгресса?
0: Главное, что мы смогли, на мой погляд, досягнуть, это то, что мы, представники разных групп, смогли собраться разом, смогли обмерковать пэўныя пытанні по каждой группе. Мы вызначыліся, что войсковые, это войсковые, ну, то, что мы и разумели, але трэба было крыху подсумовать, что войсковые сегодня здольные сами решать свои пытанні. И яны гэта робяць. Есть патронажные группы, есть шмат тых, кто сегодня занимается пытанням войсковых. И мы добра разумеем, что войсковые в Украине, яны захищены больше, чем звычайное цивильное население. Коли ты маешь войсковый квиток, то у тебя правов больше, конечно, чем, ну, например, нават у меня, як у волонтерки. Да? Войсковых принимают протерминовый пашпорт, у войсковых вырашено пытание с отриманием громадянства. Ну, еще шмат пытаний вырашено. Я с тягом часом вырашится еще больше. Для цивильного населения у нас, конечно, новины не вельми добрые, и мы, як будет вырашаться пытанне с нами, ну, я не ведаю, конечно. Адзінае выйсце гэта звертацца да украінскай дзяржавы, каб беларусы, якія сапраўды не могуць паехаць у Беларусь, у якіх ёсць крымінальны пераслед, пацверджанне гэтага і сапраўды пагроза жыццю ў Беларусі, гэтыя беларусы павінны падавацца на бежанство. Іншых варыянтаў у нас просто немає, быць не можа.
2: І пра гэта, між іншым, пра гэта гаварылі на першым кангрэсе беларусаў Украіны, які, як падкрэслівала Алена Жаркевіч, пачынаўся і скончваўся ўшанаваннем памяці беларускіх герояў, якія аддалі сваё жыццё за Украіну. Была хвіліна маўчання, выконваўся беларускі нацыянальны гімн, гучала малітва за Беларусь, а вынікі кангрэсу будуць агучаны неўзабаве.

0: Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: В Сямятичах Янові Подляшкім полова на 7-ю годину, а в Кобрині і Високім полова на 8-ю годину. Такий час у білорусько-польському поміж. Я сьогодні пахмурний день у нас напереді з дождами, а на заході регіону чекаються і навальниці. Атмосферний тиск нижчий за норму, помаленьку росте. Вітер повднево-заходний, дезаходний 2-4 метри на секунду. У паривах до 10. Максимальна температура днем 22-23 градуси.
3: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. США знімают санкции, Евразвяз уводит новое. Управление по контролю за замежными активами Минфина США выключило с санкционных списку компанию Белкапстил, связанную с белорусским металлургичным холдингом. Фирма Белкапстил зарегистрирована в Майами с 1998 года. Как зауважает Люстерка, ранее при уведении санкций отзначалось, что белорусский металлургичный завод уваходит у пятерку найбуйнейших белорусских русских предприемств и приносит режиму Лукашенко миллионные доходы. Тем часом Евразвяз официально ввел новые санкции супраць Беларуси, синхронизовавшие их с 21-м пакетом обмежования супраць России. Под санкции потрапили Мазырский нафтоперапрацоўчы завод, Европейская трейдинговая компания и несколько предприемств, связанных с оборонной промысловостью. А кроме того, Евразвяз поширил гандлевые, экспортные и финансовые обмежования у дачынення да Беларусі. Катастрофічны падзеж жывёлы ў сельскіх гаспадарках. У афіцыйным тэлеграм-канале Палаты прадстаўнікоў памылкова апублікавалі дакумент, прысвечаны падзяжу буйной рагатай жывёлы і птушкі ў сельскіх гаспадарках Віцебскай вобласці за першае паўгоддзе. Наша ніва вывучыла гэтыя лічбы. За 6 месяцаў пала 76,5 тысяч галоў буйной рагатай жывёлы. Гэта на 2,5 тысячы больш год да года. Па паказчыку тэхналагічных страт найгоршая ситуация у Гомельской и Могилевской областях. Але основная увага у документа надается Витебской области. Уражают лишь по свойской птушцы. Яе падеж за полгода склал 2,075,000 голов. Гэта на 92,000 больше, чем летась. Нафта по цене $100. Цены на нафту досягнули наивысшего узровню с травня, перевысивши $100 за баррель. Рост выкликаны эскалацией напруженности на Близком Усходе, а так само заявой Дональда Трампа про махчимость массированной атаки на Иран. У вынику фондовые рынки и рынок облигаций США зафиксовали значное падение. Поводле Financial Times эксперты попереджвают, что дальнейшая эскалация конфликту может спровоковать черговый инфляцию. Инфляционный шок на сусветных рынках, что примусит центральные банки больше худкими темпами повышать процентные ставки. На голосование выставили 10 вариантов дизайну новых евробанкнот. Европейский центральный банк представил 10 вариантов оформления будущих банкнот евро. Яны объединены у две тематичные серии – «Европейская культура» и «Реки и птушки». Жыхары краин еврозоны могут проголосовать за уподобанный дизайн до 21 вересня. После завершения голосования Рада керовников Европейского центрального банка планует принять кончатковое решение прикладно у конца года. Это станет первым масштабным обновлением евробанкнот с момента введения еврооборочения больше за 20 годов тому. Евро обовязывая у 21 краине Европы. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 80 грошов, евро 4 злотые 32 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 88 копеек, евро 3 рубли 29 копеек, 10 польских злотых 7 рублев 61 копейка. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
3: Бизнес и финансы. Корисная информация для деловых людей.

0: радио. Тут живе Беларусь.
1: 23 хвилины до 7 годины у Польши, до 8 у Беларуси. 27 липня, день незалежности Беларуси, який святкаваўся ў пачатку 90-х годов, ушанаваў рух солидарности. Разом один из организаторов посяджэння Вячаслав Сівчык прочитал лекцию про гэты день. Вось что про гэта кажется старшыня руху Алена Толстая.
2: В невеличком зале собралось столько людей, сколько там эта зала невеликая могла заместить, 17 человек. Вячеслав Сівчык робил доклад на тему «Незалежность и свобода воспринятия в Беларуси и за межой».
3: 27 липня – День незалежности Беларуси. Тому была такая святочная встреча, где сябры руха солидарности разом нагадали и самим себе, и сподіваюсь, что будут публикации в соцсетках, об том, что есть День незалежности. Поднимались разные питания, потому что незалежность – это день важная каштовность для всех белорусов, а у белорусов, они живые, и у них есть еще шмат питаний, что и проявилось подчас посещения.
4: Что вы в своем выступе старались донести до людей, которые пришли на вашу импрезу?
3: Основной мой тезис был, что мы все есть белорусы, которые за межой, и что у нас есть обовязки перед нашим белорусским народом, который сегодня практически сделался не только поневоленным, его сделали штучно в политическом смысле безмолвным, потому что национальные белорусские каштовности никто в свете сегодня не отстоивая. Это вельми добро бачно и потому, что громадяне Республики Беларусь являются изгоями в Украине. Это бачно, что порушение международного законодательства и местовых конституций и в Литве, а теперь уже и в Польше возникают проблемы у белорусов, которые вымушены были сбегши от репрессий террора лукашенковского режима. И тому важность нашего свята, якого незаконно отменила банда Лукашенко, для нас так само вельми значная. Тому еще раз віншую Беларусь с Днем Незалежности 27 липня.
2: И что выкликало великую цікавнасць, люди так само выступали, была дискуссия. И, конечно, в этой сувязі возникло шмат практичных питанняў. Успрынятие каштоўнасцяў незалежности и свободы, як нам до этого не только дожить, але як нам змагаться за нашу незалежность, что такое вогуле означает для нас свобода. И великая подяка всем, кто собрался сегодня, и великая подяка радио рации, которая засёды в курсе всех подеев у Варшаве.
5: Иван, я разумею так, что это обновление незалежности Беларуси, якое зараз, конечно, просто факт историчный, мабуть, потому что як такой незалежности Беларусь зараз немає, але пройдзе час, мы обновим ее знову.
4: Як долго треба чекать этого часу?
5: Кольки потребится нации, только почекаем. Треба почекать и нечто робить.
6: Что для нас незалежность – это сохранение семьи. То есть института семьи будет семья, будет независимость, будет народ, будет республика.
7: Татьяна Мартыненкова. Незалежность – это быть собою, быть годным человеком, быть белорусом и отстоивать свою незалежность и свое быццё, как частки вышейшего на земле.
8: Вячеслав Чарнеўскі. Незалежность Беларуси для меня значит перед всем то, что Беларусь – это особенный субъект, вольны ад, можа, не ад усіх знешніх уплываў, але ад знешняй дамінанты. А на ўзроўні мовы, культуры і светапогляду гэта выражаецца словамі вельмі вядомага казахскага мышляра «Өзге тілін бәрін біл, өз тіліңді құрметті». Колькі б ты замежных мов не ведаў, а перад усім сваю шануй.
4: Беларусы чамусьці не надта шануюць сваю мову. Чаму?
8: На вялікі жаль, так гістарычна склалася, і тое, што цяпер на гэта ўплывае, гэта інертнасць вялікай часткі беларусаў. Мы ведаем, адкуль яна ўзялася, ёсць на гэта гістарычныя прычыны. Дай Божа, каб змяніліся абставіны, і тады беларусы, калі яны пачуюць ось тую прагу быць беларусамі, атрымаюцца з іх вельмі выдатныя беларусы.
1: А про то, как рух солидарности разом ушановал день 27 липня и как у час этой встречи обмерковали утримание незалежности Беларуси в сегодняшний нелегкий час, поведомляла с Варшавы наша корреспондентка Алина Андреевич.

6 хвилин, до 7 годины в Польше, до 8 годины в Беларуси 6 хвилин, до Равину. В этом выпуску Анжелика Ляльковская скажет меньшим про то, что Министерство замежных справ и требований пропоновало взмацнить национальные санкции в дочинении до громадян Беларуси и России. У чем это взмацнение повинно проявиться и чи это взмацнение санкций войдет в житие, почуем у новинах, какие про трагичный випадок на припинку Трастянецьки у Мінську. До новин еще крихо музыки.

0: Силовики пришли с Пиратрусом до режиссера Андрея Кудиненки, який выники этого на шесть пачуем от Анжелики Ляльковской у новинах уже праздня целых семь хвилин.
1: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9 годин, у Польши 8.
3: Силовики пришли с пиратрусом до режиссера Андрея Кудиенки. У Вильни запрашивают на встречу, просвеченную белорусским стенам памяти. У Борисове проверяют виды жорстким обыходжением со щенюками.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Белорусский режиссер Андрей Кудиенко был вымушен покинуть Беларусь после пиратрусу. Про это поведомил у социальных сетках директор фестивалю белорусских фильмов «Бульба Муви» Януш Гаурилюк. По воле его слов, пиратрус у квартиры режиссера и киношколы проводили сотрудники КДБ и АМАПа. Гаурилюк стверджает, что белорусские улады обвинувачивают Кудиенко у экстремизме. Так само, по воле его информации, у режиссера забрали паспорт и телефон, а доступ до его аккаунтов у социальных сетках и мессенджерах отримали сотрудники спецслужб. Как поведомил Януш Гаврилюк, теперь Андрей Кудиенко находится у безпеки за межами Беларуси. Андрей Кудиенко – белорусский режиссер и сценарист, автор культовых фильмов «Оккупация мистерии» и «Масакра», а так само один из основальников фестивалю белорусского кино «Бульба Муви». За полгода в Беларуси судили 239 неполногодовых, у тем лику 11 из них по политичных артикулах. Про это поведомляет наша Нива со посылкой на судовую статистику. 9 подлетков осудили по водле артикула об сприянии экстремистской деятельности, 2 за заклики до санкций и за знищение державной символики. Сегодня у каплицы святого Лаврентия Карповича у Вильни отбудется сустраеваться гутарка «Як разговорить могилки. Белорусские пахавання Вильни. Вядомые, подзабытые и неведомые места памяти». Организаторы запрашают усіх, кому цікавая история белорусской спадщины у литовской столицы, каже настоятель белорусского православного приходу Константинопольского патриархата отец Георгий Рой.
4: Это одна из самых важных тем жизни нашей супольности, и мы уже на протягу 3 год занимаемся православными могилками на Липовце, это улица Лепкальню у Вильни, и эта встреча, она поможет нам поделиться досвідом, да, того, как это делают другие люди.
3: Особная увага будет нададена могилкам на Липовце, где находится один из важных белорусских некрополей города, каже отец Георгий Рой.
4: На сегодняшний день у нас уже в нашем списке амаль 90 имен белорусов, и оказалось, что эти могилки, они, ну, их цалком можно назвать белорусскими. И зараз мы уже подходим до того, что мы будем працевать в архивах навод, выбудовываем систематичную доследчицкую працу.
3: Сустреча про белорусские пахавання Вильни отбудется сегодня о 19 године у каплицы святого Лаврентия Карповича в Вильни. Уваход вольный. У социальных сетках широкий розглас отримала відео, на яким дети у Борисові засыпают песком живых щенюков. По водле информации белорусских СМИ, живёлы загинули. Як повідомляється, правоохоронные органы и представники школы висвятляют обставины здарения и особов, якія могуть быть датычны до запису відео. Волонтеры, что займаются обороной живёл у Борисові, так само долучились до проверки. По водле их слов, на відео могуть быть неповногодовые. Випадок выкликал широкий громадский резонанс. У социальных сетках корыстальники закликают до объективного расследования и притягнения виноватых до отказности у отповедности с законодавством. Официальные выники проверки покуль не опубликованные. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз на дворі.
2: Дажджы сёння ў беларуска-польскім памежжы цэлы дзень. Магчымыя ў любым месцы рэгіёну. На захадзе чакаюцца навальніцы, атмасферны ціск ніжэйшы за норму, расце вецер паўднёва-заходні, заходні 2-4 метры на секунду, парывах да 10, максімальная тэмпература днём 22-23 градусы.
0: Радио «Рация». Перше трансграничное радио «ФМ».

0: Радио Рація. Рація.
1: Палава на 9 годину Польщі, на 10 Білорусі. Заглянем на прогноз на дворі, які патриктовали синоптики. День, як і раніця, переважно пахмурний, з дажджами, а на заході регіону і з навальницями. Атмосферний тиск ніжейший за норму, криху вищейший, правда, за 1000 гектопаскаля, помаленьку расте. Вітер повньово-заходній, заходній, 2-4 метри на секунду, паривах до 10, температура днем, максимальна температура 22-23 градусы, минимальная ночью 12 градусов и ночью распогодится.
2: Спорт-экспресс. Головные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаные слухачи. У эфире новини спорту. При микрофоне Юрась Дяшок. В ближайшие хвилины доведаемся про опошние спортовые подеи в Беларуси, транспомежном регионе и во всем свете. Белостоцкая Ягелония стартовала с перемоги у 101-м сезоне польской экстраклассы. У субботу на стадионе при улице Слонечная Дума Подляша перемогла корону скельцев с ликом 1-0. Одинный переможный гол забил у своем первом матче за Ягелонию новичок 25-годовый славянский форвард Ник Прелец. 25-26 липня прошли некоторые встречи 1/8 финалу Кубка Беларуси по футболу 2026-27 годов. Даты и час матча у Динамо Минск МЛ и Батэ Орша будут известны позднее за удел у первых трех клубов у Еврокубках. А вот Барановичу впервые за 21 год вышли у 1/4 финалу Кубка Беларуси, обгулявши 1/8 финалу при столичную Ислеч у серии пенальти 8-7, после ничьей 1-1 у основный и додатковый час. В основный час на 11-й хвилине господаров из Минска голом вызначился нападающий Максим Ковалевич. Зравнять лиг смог по оборонца Федор Лебедев. Додатковый час переможцу не выявил. У серии пенальти больше докладными оказались футболисты Барановичев. Голкипер гостей Даниил Шапко отбил два удары, тогда как брамник Ислача Андрей Климович справился только с одной спробой суперника. Для клуба это третий в истории выход у четвертьфинал Кубка Беларуси и первый с сезона 2005-2006 годов. Тогда Барановичи дошли до этой стадии, где заступили столичные зорцы БДУ по сумме двух матчов 0-2 и 1-4. Еще ранее, у сезоне 2004-2005 годов, команда так само спынилась на стадии 1/4 финалу, проигравши Менскому МТЗ РИПА 1-2 и 0-0. А вот торпеда «Белаз» завершила выступление у Кубку Беларуси со ступившим Могилевскому Днепру у матча 1/8 финалу. Встреча прошла на стадионе «Торпеда» в Жодзине и завершилась перемогой Могилевской команды с ликом 2-1. У складе господаров вызначился Вадим Побудей, а у Днепра голы забили Кирилл Цапянков и Егор Карпицкий, який реализовал пенальти. Так само путевку 1/4 финалу Кубка Беларуси завоевали Минск у суперстоянии с Белшиной, перемогший с ликом 2-1, причем переможный гол Минчуки забили на 91-й хвилине. И Витебск, который обгулял Гомель с таким самым ликом 2-1 в додатковом часе на 114-й хвилине. А тем часом вызначились финалисты жаночего Кубка Беларуси по футболу. По сумме двух полуфинальных матчей Могилевский Днепро оказался мощнейшим за Минское Динамо БДУ ФК с ликом 4-2, а Минск упевнено прошел Витебск за угольным ликом 5-1. Вершальный матч турниру отбудется 16 жнивня у Могилеве. Нагадаем, Минск разом с Бобруйчанкой является рекордсменом по колькости перемог у жаночем Кубку Беларуси по 8 трофеев. А прошлый раз столичный клуб выигрывал турнир у 2019 году. 24-годовый белорусский форвард Глеб Роуда протягивает карьеру у Броню з Радома, который выступает в 5-м дивизионе чемпионата Польши по футболу. В минулом сезоне Роуда гулял за Млавянку с 4-го дивизиона Польши, где оформил 3+2 в 15 матчах. После сухода с Ислачи выхованец Минского Динамо поспел погулять у другой лизе Словакии за дубль Кошицев. У пятницу 24 липня отбылись два товарищеские матча помеж клубами белорусской хоккейной экстралиги и один поединок помеж командами высшей лиги. Зубры проиграли Ястребам с ликом 2-3, Могилев перемог Химик с ликом 2-1, Неман перемог Лиду с ликом 3-2. А в субботу 25 липня Шахтер соступил Бресту с ликом 1-5. Правый полусередний сборной Беларуси по гандболе Олег Острошапкин стал гульцом израильского Хапаэля з Рышон Лициона. Про это поведомляет пресс-служба клуба. Острошапкин на протягу двух сезонов представлял российский «Зенит», который покинул 21 червня этого года после закончения термина деяния контракта. Нагадаем, за Хапаэль 34-годовый футболист выступал у 2022-2024 годах. 30-годовы беларускі валейбаліст Артур Сабыніш падпісаў контракт з кіпрскім АПЛ-ам з вышэйшага дывізіёна. У сезоне 2025-26 гадоў Сабыніш абараняў колеры Анагенсіі Дзярынія. Каманда заняла 6-е месца ў першым дывізіёне Кіпра і 5-е месца ў Кубку Кіпра. АПЛ заняў 7-е месца ў вышэйшым дывізіёне Кіпра. 18-годовая беларуская валейбалістка Аіда Даутава будзе ў сезоне 2026-27 гадоў выступаць за італьянскі клуб «Вера Волей» з Мілана. Яна з'яўляецца выхаванкай мінчанкі. «Вера Волей» у мінулым сезоне заваявала срэбра чэмпіяната Італіі па валейболе. У фінальнай серыі каманда саступіла «Імока» з лікам 2-3. Віце-чэмпіёнка свету па скачках у вышыню беларуска Марыя Жодзік за траўмы прапусціла 102-й чэмпіянат Польшчы па лёгкай атлетыцы. Нагадаем, на этапе брыльянтавай лігі ў Лондоне скакуха пры другой спробе на 1,99 метры прызямлілася міма мата і знялася са спаборніцтваў, заняўшы 4-е месца з вынікам 1 метр 96 сантыметраў. А вось 29-гадовая іншая ўражэнка Беларусі Крыстіна Цімановская заняла 2-е месца ў забегу на 100 метраў. У фінале спартоўка паказала вынік 11,36 секунды. Золоты медаль взяла Эва Свобода с выником 11,05 секунды. А так само Кристина Тимановская заняла 2-е место в финальном забегу на 200 метров. У финале спортовка показала выник 23,09 секунды. Это ее наилучший час у сезоне. Золоты медаль завоевала Виктория Гаяш с выником 23,01 секунды. Чемпионат Польши по легкой атлетике проходил с 24 по 26 липеня у Белостоку. У Гонконгу прайшоў чэмпіянат свету па фехтаванні. Перамогу атрымаў 32-гадовы чэшскі спартовец Александр Шупеніч. У фінале ён разграміў італьянца Філіпа Макі з лікам 15-2. Для Шупеніча гэта першы залаты медаль на чэмпіянатах свету. Раней ён быў бронзавым прызёрам алімпійскіх гульняў 2020 года, а таксама двойчы бронзавым прызёрам чэмпіянату Еўропы ў 2018 і 2024 годах. Адзначым, што ён з'яўляецца сынам беларускіх оперных спевакоў Івана і Ірыны Шупенічаў, якія пераехалі ў свой час у Чэхію. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

Мюнхенский университет потрапил в черный список за сотрудничество с Россией. Как это случилось, каже Анжеліка Ляльковская в ближайшем выпуске новин. У этом выпуске будет так само и про войну в Украине. Российские войска атаковали Запорожье. На жаль, есть ахвяры. Подробности почуем уже про 6 хвилин. Столько остается до 9 годины в Польше, 10 в Беларуси.

0: Паливный кризис у России обумовлен масштабными атаками беспилотников на нафтоперапрацовчие заводы, все более поглубляется. Теперь он добрался и до тех, кто еще недавно переконывал громадян, что хваливаться нема про что, и подтримливал напад на Украину. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов опынулся у роли звычайного автомобилиста. Ягоная машина спынилась на трассе про пустый бак. Не хапило бензину. Символично, что усяго за годину до здарэння Филимонов закликал людей не стварать запасов палива и не поддаваться ажиотажу. И особисто продемонстрировал это, после чего заглох на трассе. Яно и зразумело, традиционные автомобили без палива не ездить. Як не закликай. Правда, у выпадку с губернатором Вологодской области усё скончилось, можно сказать, хэппи-эндом. Его подобрал экипаж ДАИ. Питання, чи забрали б яны іншых людзей, застаецца рытарычным, бо для губернатора заўсёды знойдзецца службовы аўтамабіль альбо на крайні выпадак экіпаж ДАІ. А вось іншым можна перасаджвацца на ровары. На двухколавых транспартных сродках можна і без бензіна з дызелем ездзіць, абы ногі былі, альбо можна згадаць стары добры спосаб перамяшчацца на конях. Улетку паліва ў выглядзе травы для их хапая. У любым разе паливный кризис у РФ досягнул нового узроўню, калі нават губернатору не хапіла бензину.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Что на семидзёнцы было не так? От понеделка до недели.
0: Чаму постсоветские люди не верать начальству? Где поделася палива у РФ? И на во что улады Беларуси запрашают узбеков? Про гэта и іншая театр генеральный режиссер Александр Янджиевский у размове с Миколом Бянько.
2: Привитание, Александр.
3: Привитание.
2: Спочатку хотел удокладнить, отсочиваете вы ситуацию у Крыме?
3: Ну, конечно, отсочиваю эту ситуацию, и мне вельми цікаво в той справе послухать людей, которые будут кричать, что Крым наш. Ну, на ваш, ну, берите. Без электричества, без светла, без палива, без усего. Ну что, взяли? Вот, берите, тримайте.
2: Чемодан без ручки.
3: Ну, чемодан без ручки. Ну, конечно, отсочиваю, мне вельми цікаво глядеть там, як это все летает, взрывается, эти чарги на заправках. А все эти губернаторы, ну, не только в Крыму. Усё будет добро, не треба паниковать. Праз два дни там все это стабилизуется, ситуация, все будет. Ну, слухайте, ну, это, ведаете, як... У Филипенко, да, у Филипенко это написано, что советский человек вельми, як так, шутка реагует на усё, что каже правительство. Як только правительство каже... Усё будет в парадку. Это сигнал для усіх, что треба паниковать. Да, потому что, ну, это вот попросту на постсоветском пространстве. Я только кажу, что все будет добро и у нас все в парадку, под контролем, это одразу советский человек бежит у склепа, там покупает запалки, хлеб, муку, гречку и бензин. Ну, бензин уже выкреслить, уже нема.
2: До речи, на конт бензина, что, власне, кажешь, издарлось? Его же было шмат, и Россия является такой ведущей краиной по вырубу бензина. То есть, что издарлось? Что случилось?
3: Ну, что здарылось? Ну, все это бомбят, они навод не могут охранять то, что у них уже есть. Але сегодня...
2: Про это же говорить нельзя навод. Я просто назираю, как берут интервью у людей, которые выставили все эти шматкилометровые черги, и их пытаются, что здарылось, и они навод не могут назвать то, что отбывается.
3: Ну, так это те же самые люди, которые не могут сказать о том, что идет война. У них же это спецоперация. А мне больше цікавить это люди, которые, ведаете, не так давно бачил такий сюжет, что с госпиталя отправляли не совсем вылеченных вот этих вот, не совсем здоровых каких-то этих солдатов обратно на фронт. Але их жены и матки, яны стали поперек дороги, каб их не пустить. Але не тому, что их не пустить на фронт, а тому, что вы обещали, что эти дети будут служить только с дронами. А вы их посылаете на передовую. Это значит, что яны могут убивать, а левось, коли появляется рызика, что их могут забить, это не, это мы не подписывались. А як вы хочете, что война только однобоковая такая, только в один бок, только вы будете забивать? Слушайте, не. Ну и зараз око за око. Что вы там все бомбили, разбурали? Ну зараз и к вам прилетело. ну, все же нормально, войны же нема. Вы же там кричали на Берлин и все такое, нате, отрымливайте.
2: До речи, дивная эволюция поглядов отбывается у российским истеблишменте, так званым, так и пресс-секретарь Путина Пескова признал, что теперь мы уже не спецоперацию организовали, оказывается, в Украине, а это на самом деле война, бо заходние страны интенсивно помогают Киеву.
3: А это, по-моему, гульня слов уже начинается. Это такая философия, это уже...
2: Ну, то есть 4 года была спецоперация, зараз война.
3: 4 года яны все рыхтовались, яны не показывали полную силу, как яны могут. А вот зараз мы все уже покажем. И зараз это война. Мне подается, что яны это слово война, как некое сакральное слово, яны притрымливали до часу. А зараз все. Ну, это все такие козыры идут, апошние козыры. Ну, вот зараз война, после этого повинна звучать вставая страна огромная. Ну, вот нечто такое, потому что все эти люди, яны воспитаны на идеалах войны и забойства. У них же все, можем повторить. Ну, коли ласка, вы повторяете, вот, ну, и отрымливаете. А сегодня убачил такую новину, что на маркетплейсах российских уже продают мобильные нафтоперерабатывающие станции. Яны стоят 1 000 000 рублей, и ты сам с нафты можешь робить дизель, альбо там может бензин и все такое. Але по закону, конечно, нельзя, нельга, там треба, как был специалист, и только державные установы это могут робить. Але мне подается, что зараз почнется уже без допомоги украинцев выбухи по всей России, потому что яны почнут у себе там на подворку, на огороде робить эту нафту, бензин, и они просто вот, як там у Ильфа Петрова, одночасово все запалится с 4 в углу.
2: Дикий Захад.
3: Дикий Захад, да. То есть, ранее самогонку, а зараз бензин уже. А вот вельми доброе поравнание было, что вся зараз Россия подобна на сусвет Безумного Макса. Там так само за бензин яны там убивают один одного. Ну, близко уже к этому. Это жарт жартами, але... Это ж вот нема бензину. Это значит порушена логистика. Это значит не будут, ну самые простые вещи, что вывозить мусор не будут. Ну, это уже
2: для
3: все.
2: Для России критично, потому что отлилось лишь великие.
3: Ну это не будут, нет, навод у городе не будут вывозить мусор. А это что? Это пацуки, это мыши, это зараза, это дизентерия, это хворобы. А так само не будут привозить ежу. И, ну мне подается, что все это один крок до некого, ну не бунта, а до коллапса такого, громадского коллапса. Угу. Во что он выльется, я не ведаю. Коли там еще есть такие некий отсоток людей, которые там пришли с войны, и этот густ крови, как кажется, там уже покаштовали, то это страшные речи будут. Страшные.
2: Ну, покуль Россия балансует над Продоньем, в Беларуси все хорошо. У нас головный кормчий выступал недавно и сказал, что перед тем, как придут пакистанцы, так мы запросим узбеков. И узбеков мы очень любим, коли ласка, приезжайте. Вы будете в качестве рабочей силы тут, значит, наши закрывать разные галины, а мы вам тут и обеспечим жилье, годный заработок и так далее. То есть... Пакистанцы все отрымливают.
3: Я про пакистанцев не ведаю, но мне просто цікаво той факт, что за плотом, я кажу, твоей краины отбываются некие такие неверогодные речи, а вы отсылаете детей автобусами там у Крым или еще там у Адлер якісь-то. Ну, это вогуле жах. И самое главное, ну, что треба робить у гэты момент, каб люди не спужались? Открывать новые качели, понимаете? Як у Мозыры, зараз гляжу, там качели новые открылись. Боже, там весь райсполком собрался, качели открыли яны новые. А это все для чего робится? Каб оттягнуть увагу людей от інших справ. И Лукашенко зараз, боже, як он крутится, попросту як вуш на потельне. И он не ведает, куда ему кинуться, и туды, и сюды, боже, что робить. Ну, его не шкода. Но попросту навод цікаво назирать за тем, что зараз у его там отбывается с ним.
2: Ну и все-таки вернемся до темы працовной эмиграции. Так, ну, по сути, мы зараз утыкнулись с великим выкликом белорусское громадство, я маю на увазе, коли сотни тысяч людей, працездольных, молодых, которые могли бы как раз-таки все эти працы выполнять, просто выехали. Больше того, им ручкой помахали все эти красавцы выконкамовские. Так, а теперь они запрашивают пакистанцев, узбеков, але навод яны не едут, насколько я разумею.
3: Ну, яны не поедут, потому что зарубки не такие великие. невеликие, у них будут это по-перше, по-другое, умовы працы.
2: Да и не дурные, я думаю, люди на самом деле.
3: Ну, да, яны ж николи не разглядали Беларусь, там, краина для мешкания, яны завсёды, Беларусь, а, гэта та, откуль можно трапить там у Польшу, альбо у Германию, да, гэта по-перше, по-другое, мало того, что вельми много, шмат людей з'ехало, так шмат людей еще засталося, яким не дают просто працаваць. И у вас специалисты ходят, я не ведаю, чем они навод займаются, их не берут ни в какие державные установы на працу. Вот это еще горш. А тут что? Принцип наиважней. Принцип наиважней. Ну и что, что там нема кадров? Ну и что, что яны там ходят? Зато мы принциповые. Вот, слушайте, один этот и Путин так само принциповый, вот и Лукашенко такие принциповые. А до чего эти принципы проведут, я не ведаю. Ну, ничего доброго. Не так давно читал. У Могилёве некий агрохолдинг уже третий раз Лукашенко знову его разобрал, як то кажется, на запчасти, на некие, на мелкие колгасы, потому что не отрымался так, как он хотел. И он уже три разы это все разбирал, собирал, разбирал, собирал, разбирал, собирал.
2: Але не полетел холдинг.
3: Але, ну, и он все, ну, вось не отрымался, там кого-то там у Могилёве снял, там еще что-то. И вот зараз такое, сидите такое, ведаете, как у тым анекдоте, треба было там пофарбовать потолок у синий цвет там не помогло, да, ой, ну шкода, у меня так было еще много шмат идей. И зараз у гэта ситуации, ну вось разобрали мы с гэта холдинг, так, не отрымлется, что зробим, а давайте пакистанцы приедут, и все, вот одразу заживем. Ну слухайте, ну не пакистанцы вам помогут, а по-иншему просто это все працует, мне так подается.
2: Дякую, Александр, за размову, так, это была передача «Штости не так».
3: «Штости так», але не так.
2: Але не там.
3: Але не там. И не у тих, и не тих.
2: И не с тими, дякую.
3: И не с тими.
0: Театральный режиссер Александр Янджиевский поразважал на конт гарачих тем лета.
1: Что-то не так. Огляд громадско-политичных новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
0: При авторитаризме нема шкадавання ни до людей, ни до живёл, ни до раслин. Бо шкадавання потребує поваги до життя, а авторитарная система признає только метазгодность. У Гомелі под новый забавляльный центр высекли дорослые блакитные ялины. Древы, якія пережили не одно поколение гараджан, оказались менш важными за черговый бетонный проект. Жыхары справедливо пытаются, неужо нельга было захаваць их и уписать у архитектуру. Але такие пытания не узникают там, где решения принимаются без потребы когось-то слухать.

ж логіка, калісьці адправіла ў космас сабаку Лайку ў часы Савецкага Саюзу. У 1957 годзе бадзяжнага сабаку адправілі на арбіту Зямлі, дзе Лайка правіла каля 7 гадзін. Свету рассказывали про подвиг и науковый прогресс, а правду сховали. Система остужения не працавала. У выніку Лайка загинула от стрессу, спеки и недохопу кислороду. Однако нават калі б собака выжил, его на вертание не планавалось. Спадорожник сгорел у атмосферы Земли. То бок живела была осуджена на покутливую смерть еще до старту. Для системы Лайка была не живой истотой, а расходным материалом. Так и ялинами. Сегодня их легко заменяют обещаниями посадить новые. Але древо, якое росло по устагодзе, нельга заменить саджанцами, як нельга вернуть житё собаку ахвяраванаму деле пропаганды. Аўтарытарызм заўсёды пачынаецца с пагарды до живого, а заканчивается тым, что никто уже не здзіўляецца невысечаным парком, незламаным чалавечым лёсам.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: В оккупованном Крыме припинили продаж бензину навод по талонах. У Вильни запрошают на встречу, присвеченную белорусским местинам памяти. Обвещенный оранжевый узровень небезпеки праз навальницу и спеку.
2: У студии из новинами Анжелика Ляльковская.
3: На оккупованной Россией территории Крыма и Севастополя часово спынили продаж бензина по ранее набытых талонах и паливных картах. У СМИ поведомляется, что обмежевание уведенное поводле распоряджения российских уладов Крыма. Выключение зроблено только для экстренных и социальных службов. Дефицит палива на полуострове узник после украинских ударов по логистичной инфраструктуре и российских нафтовых объектах. С конца травня у Крыма денежит обмежевание на продаж бензину. У большинства выпадков не больше за 20 литров на одну заправку. Сегодня у каплицы святого Лаурентия Карповича у Вильни отбудется встреча хуторка. Как разговорить могилки, белорусские похования у Вильни, ведомые, подзабытые и неведомые места памяти. Организаторы запрашивают всех, кому цікавая история белорусской спадщины у литовской столицы. Каже настоятель белорусского православного приходу Константинопольского патриархата отец Георгий Рой.
4: Это одна из самых важных тем жизни нашей супольности, и мы уже на протягу 3 года занимаемся православными могилками на Липовце, это улица Лепкальню у Вильни, и эта встреча, она поможет нам поделиться досвидом, да, того, как это робят иншие люди.
3: По часу встречи историк мовы и один из редакторов выдавецтва Скорина Пресс Владислав Горбацкий расповедил про свои пошуки у архивах и доследований белорусских похований у Вильни. Особная увага будет нададена могилкам на Липовце, где находится один из важных белорусских некрополей города, каже отец Георгий Рой.
4: На сегодняшний день у нас уже в нашем списке амаль 90 имен белорусов, и оказалось, что эти могилки, они, ну, их целиком можно назвать белорусскими. И зараз мы уже подходим до того, что мы будем працевать у архивах навод, выбудовываем систематичную доследческую працу.
3: Встреча про белорусские похования в Вильне отбудется сегодня, 27 липня, о 19 године у каплицы святого Лаурентия. У социальных сетках широкий розглас отримало видео, на яким дети у Борисове засыпають пяском живих щенюков. Поводле інформації білоруських СМІ, живьоли загинули. Як повідомляється, правоохоронні органи і представники школи висвітляють обставини здарення і особов, які можуть бути дотичні до запису відео. Волонтери, що займаються обороною живьол у Борисові, так само долучилися до перевірки. Поводле їх слов, на відео можуть бути неповногодові. Випадок викликав широкий громадський резонанс. У соціальних сетках користальники закликають до об'єктивного розслідування і притягнення виноватых до отказности у отповедности с законодавством. Официальные выники проверки покуль не опубликованные. На понеделок у Беларуси обвещены оранжевый узровень небезпеки. Поводле Белгидромета на большей части краины чакается навальницы местами моцной ливни. На паўднёвым усходе паветра прагреется до плюс 31 градуса. Держаутоинспекция закликает кіроўцу быть особливо уважливыми. Спека и резкие перапады атмосферного тиску могут погаршать самоотчувание, снижать концентрацию уваги и повеличивать рызыку дорожно-транспортных здарэнняў. Подчас навальницы водителям рекомендуют снизить хуткость, повеличить дистанцию и включить близкое светло фар. Калі бачны становится вельми дрэнны, варта спыниться у безпечным месце и перачакать непагадь. Пешаходам раяць пазбягать знаходжанне на открытой мясцовасці у самой спякотной гадзіны. А подчас навальницы не хаваться под одинокими дрэвами и трыматься далей от линии электропередачи и металічных конструкций. Больше новин на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, панядзелак сёння на календары 27 ліпеня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зычыць усім беларускай радыёрацыі, дыялізь, дубавец, дзякую да таго, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Арсен Мірзаян, тут Foo Fighters, таксама Памідоров, U2 ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым увогуле сёння будзем размаўляць пра ежу. Може, камусьці чогось бракує, сапраўды, не хапає. На початку поговорим про ідеальний час для першого прийому їжі.
0: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо.

Хурма на хвалях белорусского радио. Раца, до речи, не за тиждень тому, может, два, бачу хурму в храме. Был здивлен, але не купил. Хвали белорусского радио. Раца, 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска. Наш сайт рация.ком. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут, на белорусско-польском помежже, похмурно с прояснениями. Местами короткочасовые дожди, магчимы навальницы. Температура по ветру от 20 до 23 тепла, ветер заходний и паўднёва-заходний умеренный, при навальницах парывистый, атмосферный тиск ниже за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь у плане надворья ближайшими днями, про гэта традыцыйна не ў забаве, да, чакайтеся.

The Cat Empire на хвалик белорусских радиорации обещал вам рассказать про то, что напрогнозовали белорусские синоптики на ближайшие дни, а яны напрогнозовали поводле тех самых синоптиков завтра, у аўторак 28 липеня. Ночью умовы на дворе у Беларуси будут вызначать фронтальные поделы, днем прохолодная и неустойливая поветренная масса. Ночью похмурно с прояснениями, днем зменливая хмарность. На большей части территории краины дожджи, ночью у особных районах по усходней полове дожджи моцные, местами навальницы, ветер заходний умеренный, днем порывистый, у особных районах моцный порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 9 по заходе до 16 тепла по усходе Беларуси, ну а максимальная днем 17-23 со знаком плюс. Атмосферный тиск будет интенсивно расти. У середу 29 липеня заховается уплыв прохолодных и неустойливых поветренных масс, похмурно с прояснениями, местами короткочасовые дожди, днем у особных районах магчымы навальницы, ветер паўночна-заходний, заходний, ад умеранага да парывістага, раніцы и днем месцами пераважна по усходе моцны парывісты. Температура паветра минимальная ночью от 7 до 13, а максимальная днем от 19 до 26 тепла. У четвер 30 липеня на дворе у Беларуси будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску. У дзённый час с паўднёвага захаду Европы чакается поступление вельми теплых паветраных масс. Зменлівая хмарнасць чакается пераважна без ападкаў. У ночи и раніцы у особных районах слабый туман, ветер паўночна-заходний, заходний умеренный, по усходе месцами парывісты. Температура паветра минимальная ночью от 8 до 14, а максимальная днем от 23 до 29. Тепла по паўднёвым заходе до 31 со знаком плюс.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорації. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрицы «Политика с Виталем Цыганковым».
1: Сайт белорусского радиорация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску.
3: Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце rация.com.
0: Белорусская радиорация пропонует.

Друга река на хвалях Белорусского радио «Рация» на початку черговой музычной информационной годины сегодня у понеделок 27 липня. Витаю, шановное господарство, доброго дня, доброго настрою, доброго здоровья, как завжды, зычу вам я, Олесь Дубовец. Ну и что тычется музыки, тут нас с вами чакают Цукером, Роза, Хутки Смоуш, IQ48, Нави Бенд, Пинг да иншие, не буду всех переличать. Ну а хвилинок, ну не ведаю, про яких 12-13. Я обяцаў, вы даведаецеся, калі лепш за ўсё вячэраць. Вось дыетолагі патлумачылі, ад якога фактара насамрэч залежыць правільны выбар часу для вячэры. Усё важна, усё важна.

0: мозгу голи страх.
1: Так вот она, хвалик белорусского радио рация, 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берости Белая Подляска. Зараз панихида, однако еще час нагадать про надворье. Чому не? Сегодня у день тут на белорусско-польском помежжи похмурно с прояснениями, месяцами короткочасовые дожди, махчимы навальницы, температура поветра от 20 до 23 тепла, ветер заходний и поуднево-заходний умеренный, при навальницах порывистый, атмосферный тиск ниже. И за нормой.

США провинили удары по Иране после оценки их эффективности. Украина заявила про знищение российского зенитного комплекса у Крыма. Евразвяз ввел новое обмежевание на поставки товаров у Беларусь. Про этот и про иншее. Вось уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио РАЦИ расскажет Анжелика Ляльковская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: США припинили удары по Іране після оцінки їх ефективності. Україна заявила про знищення російського зенітного комплексу у Кримі. ЄС увів нові обмежування на поставки товарів у Білорусь.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Украинская военная разведка заявила про знищение элементов российского зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» у оккупованном Крыме. По водле Головного управления разведки Министерства обороны Украины, под час атаки были знищены пусковая установка комплексу, а так само радиолокационная станция, якая уваходила у его склада. Официальных поведомлений от российского боку про гэты инцидент не поступало. Поводле выдания «Аксиос», керовник Центрального командования США адмирал Бретт Купер рекомендовал Дональду Трампу спынить авиаудары по иранских объектах у районе Армузского пролива. Поводле американских войсковых оценок, двухтыдневая операция значно ослабила махчимости Ирана атаковать корабли, а больше запланованных целей уже была поражена. В Вашингтоне так само занепокоенная скорочением запасов ракет-перехопников для систем супрацьповетранной обороны. Американские военные попереживают, что это может ускладнить оборону войск США и их хаврусников у регионе. Теперь у районе Армузского пролива заховывается относное затишье. Иран и Оман ведут перемовы об безопасном проходе суднов, а США заявляют, что покидают открытыми все варианты у темлику протяг дипломатичных перемов. Европейский союз опубликовал у своем официальном часописе новый пакет обмежевальных мер у дочинения до Беларуси. По водле решению Совета ЕС под заборону трапили товары, якие, на думку Брюсселя, могут сприять военно-техничному развитию Беларуси и умацаванию ее оборонного сектора. Так само Евросвяз обмежевал импорт с Беларуси некоторых товаров, сярод их медная, никелевая и свинцовая руда, руда каштовных металлов, неопрацаванный цинк, особные металлы, оксид цинку и хрому. Частка обмежевания уступит у силу поздней. Например, некоторые контакты на поставку аллея будут действовать до 25 кастрычника. Громадянам Беларуси, которые живут у Польши, варто починать вырашать питание, связанное с окончанием термина деяния пашпорта, не позднее, чем за полгода. Это допоможе позбегнуть проблем с легализацией и своечасово подрыхтовать необходимые документы. Про это каже дарация Светлана Тихановская по правовых питаниях Леонид Морозов.
4: Я думаю, что уже как минимум за полгода треба починать эту працу, розуміти, які процедури, які папери треба рихтувати. Ну, у Польщі ми розуміємо, да, що ми йдемо все на travel doc, на документ подорожі. Польща, мені подається, більш-менш усталевана. Польща, я думаю, що я б звернувся, звісно, до Центру Білоруської Солідарності, я б до Free Belarus Center звернувся, я б, звісно, до партизанки звернувся. Це саме, як таке активне, вольне, знаходиться так само ініціатива у Польщі.
3: Леонид Морозов так само звернув увагу, что офис Светланы Тихановской не только веде перемовы с европейскими краинами по проблеме белорусских пашпортов, але и постоянно консультует громадян по гэтых пытаниях. Для белорусов регулярно организуют онлайн-сустречи со Светланой Тихановской, где можно отримать отказы на индивидуальные пытания, связанные с пашпортами, легализацией и международной обороной. Сегодняшний день у истории Беларуси отзначены принятием декларации об державном суверенитете. Миновито 27 липеня 1990 года Верховный Совет БССР принял документ, який обвестил вершинство белорусских законов, самостоятельность державной улады и право народа Беларуси самостоятельно вызначать свой шлях развития. Декларация была принята у период масштабных политических змен у Советском Союзе. После подеи жнивня 1991 года декларация отримала статус конституционного закона и стала одним из наиважнейших кроков до становления независимой Республики Беларусь. С 1991 по 1996 год 27 липеня отзначался как День независимости Беларуси. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы, тэмпература паветра ад 20 до 23 тепла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 27 ліпеня, гэта хвалі беларускага радыё рацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю ў чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Скай, Ванеса Сонце Паради, Холі Чимп, Дар'я Завялов, Джей Морз ды іншыя. Не ў забаве, некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

Белорусская радиорация 98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами короткочасовые дожди, махчимы, навальницы. Температура по ветра от 20 до 23 тепла. Ветер заходний и паўднёва-заходний умеренный. При навальницах порывистый, атмосферный тиск ниже и за норму.

слухмяность и страх учит нас мудрости любить день. Але уже свежий.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяная Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 27 липеня 1960-го народился Конвей Сэвидж, австралийский музыка, клавишник, ведомый по праце с Ником Кейвом и гуртом The Bad Seeds. Nick Cave and The Bad Seeds – рок-гурт с международным складом, заснованный у 73-м годе у Мельбурне. Основой для гучания новая формация взяла noise rock, а так само элементы таких стилей, как панк-рок, готик-рок, блюз и ноу-вейв. Альбомы 80-х годов гучать в основном у духу пост-панка, однако в дальнейшем коллектив стал рухаться до больше вытонченного гучания. Пропоную послухать бодай один из самых ведомых творов гурта Nick Cave and the Bad Seeds – Where the Wild Roses Grow – дуэт «Скайлер».

Напрыканцы программы «Изноў день на родину», бо с больш-менш цікавых музычных, цікаля музычных падзеяў, припавших аккурат на гэты день, только тое, что 27 липеня 84-го выйшаў альбом «Металлика» «Ride the Lightning», а у такі ж день 86-го вокалістка гурта «Heart» Нэнси Уилсон выйшла замуж за режисера, сценариста и былога журналіста часопіса «Rolling Stone» Кэмерона Кроу. 27 липеня 1974-го народился Пит Йорн, американский спевак, автор-выканавца и гитарист, який атрымал международное признание, коли ягоная музыка, включающая песню «Strange Condition», з'явилась у фильмах «Я», «Зноу я» и «Ирен», а так само «40 дзён и 40 ночей». Менавіта яна и гучыць на развітанне. Трымайтеся!

0: Беларуси съезжаем, молодцы, это абсолютно разумело.
1: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
2: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
3: Радиорация. Мы

0: байтэатру?
1: Ну, конечно. Я працую в спектаклях байтэатра во всех. Часам допомагаю с текстами для постов, например, неких. Ну, от меня не так шмат зараз потребно для байтэатра, бо у нас есть допомога, у нас уже есть и администратор, и СММ-менеджерка, и Андрей, мой муж, сам шмат чего робит, как продюсер, как режиссер, как директор. Тому у меня уже больше махчимости не как своим заниматься. Я планую выпустить свой альбом. И планую это сделать вельми хутко. Вот, спадзяюся, что праз месяц будет мой первый студийный альбом, нареште. Тому чакайте.
2: Что там будет?
1: Там будуць песні, які я напісала 9 год таму. То бок, вось гэты альбом, яго павінна было выпускаць яшчэ 9 год таму. І ніяк мы з Мікітай Залатаром, нашым кампазітарам, які пісаў всю музыку для нашых спектакляў, мы ніяк не можам выпусціць альбом. Спадзяюся, што атрымаецца. За гэтым разам атрымаецца все ўжо падрыхтавана. Трэба толькі заліць на стрімінгавыя пляцоўкі і все.
2: На завершэнне размовы давай яшчэ раз нагадаем, куды слухачам і гледачам варта ў першую чаргу накіравацца ад вас, ад вашых ініцыятыў для таго, каб нічога не прапусціць.
1: 31 ліпеня запрашаю вас на кабарэ, якое называецца «Не кабарэ». 2 жніўня запрашаю вас на спектакль байтэатра «Адзісея». Я кажу, гэта лепшае, што я бачыла апошнія некалькі год. Таму прыходзьце, схадзіце на кіно «Адзісея», потым схадзіце на спектакль «Адзісея», у вас сложацца все пазлы, і вам будзе вельмі класна. Бо часам бывае так, што хто прыходзіць на спектакль і не ведае гісторыі «Адзісея», ім цяжка, бо там шмат сімвалізмаў усяго. Але насамрэч Андрэй яшчэ той чалавек, як заўсёды, там все прадумана, распавядаецца гісторыя, і пры гэтым кожны раз символизмов у каждой сцене ты можешь прочитать, что захочешь, чтобы это гениально. Можно так сказать, гениально?
2: Можно.
1: Дякую великих, это гениально. И 4 жнивня запрашаю на свой мастер-класс по вокалу. Будет классно, бо там я буду давать кожному уласно парады и некие свой бэкграунд за уваги. Кожный может заспевать, а я буду подказывать.
2: Тому, спадарства, еще можете подписаться на социальные сетки и Дара Vocal School, и Бай Театра. И так само сочить за обвестками на белорусском радио рации. А я нагадаю, что сегодня мы размовляли о программе «Мы вашим» с заснавальницей Дара Vocal School, с актрисой Дарьей Новик. Меня зовут Марина Савицкая. Почуемся.
3: «Мы бачим» – публицистика для интервью на Радио Рация.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 16-я година в Беларуси, 15-я в Польше.
3: 21-й пакет санкций у развяза супрать России может стать опошним. Беларуса-айтишника со стажем осудили за небыто финансование экстремизму. У Варшаве развитались с письменницей Светланой Курс.
2: С новинами Стась Дадерка.
3: 1615 день войны. Некоторые подстанции Укрэнерго до этого часу отзначены в открытом доступе на онлайн-картах. Россия корыстается этим и прицельно бьет по их. Про это поведомил энергетичный эксперт Станислав Игнатьев. За этого у Одесской и иншей областях Украины возникали серьезные проблемы со светлом. Тем часом, как поведомляет Financial Times, 21-й пакет санкций супроть Российской Федерации мог стать опошним, покольки у развяз разглядая махчимость примать санкции особно або тематичными блоками, а не великими пакетами с причины постоянного выкористания права вето разными краинами. Как сказал неназванный дипломат выданию после принятия 21-го пакету, які несколько тыдняв блоковала Греция, это может стать опошним пакетом санкций, и теперь целком зрозумело, что этот подход больше не працуя. Репрессию Беларуси. Айтишника с великим досвидом осудили за небыто финансование экстремизму и сброю. Про это информует правооборонный центр «Весна». Миколай Бурры працуе в айти-сферы больше за 10 годов, починал с компанией ПАМ. Мужчину затримали у вересня минулого года и сместили у следчий изолятор. Проз больше, чем полгода осудили у Менским городским суде. Докладный присуд неведомый, верогодно, это хатняя химия. Дадам, что станом на сегодня у Беларуси признанные политичными вязнями 863 человека. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4733 асобы. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Байт» паведамляе пра 940 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 127 жанчынаў. Про экономику. Справоздача Белстату за первое полугодие показывая высокую рызыку росту инфляции в Беларуси в будущине. Индекс споживецких цен склал амаль 3%, причем большая доля их приросту припала на коммунальные послуги, которые регулирует держава, жилево-коммунальная господарка, городский и пригородный транспорт. Белстат при этом поведомляет про тенденцию, которая хутко станет бачной на прилавках крамов. Гуртовые цены товаров повысились больше, чем на 13%. Это значит, у крамах не в забаве з'явится значно дорожейший товар, пишет «Свобода». Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдет 8-9 жнюня в Варшаве. Представництво по национальному адраджению объединенного переходного кабинета рыхтует сайд-эвент до початку конференции. Он варты уваги не только с боку специалистов, але и всех затекавленных у захаванні нашей свядомости, каже представник АПК Павел Барковский.
4: 7 числа перед самой конференцией, в пятницу, мы ладим адмысловое мероприемство, где будем представлять фактично паперы политичные, у яких мы паспрабуем дать анализ бягучей ситуации, а так само рекомендации, что с гэтым рабіць в ближайшей будущине для нас, для грамадзянской супольности, для политичных сил, для международных партнеров по таких 4 темах, якія з'являються нашим керунком. Гэта культурная политика, адукацыйная политика, інфармацыйная і моўная палітыка.
3: Пачатак гэтага івенту аб 11 гадзіне 7 жніўня. На падзею патрабуецца рэгістрацыя. А ўласна канферэнцыя «Новая Беларусь» адкрыецца 8 жніўня вітальнымі словамі дэмакратычнай лідаркі Беларусі Светланы Ціхановскай і старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Будзе арганізаваная онлайн-трансляцыя. Паніхіда па пісьменніцы Светлане Курс адбылася ў Варшаве. З прамовамі на падзеі выступілі дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціхановская, яе намеснік у АПКБ Павел Латушка, а таксама тыя, хто далучыўся да вольнага мікрафона. Сярод іх была і экс-палітзняволеная Вольга Філатчынкава. Яна прыгадала сваё знаёмства са Светланай Курс.
5: Я просто, калі пераехала ў Варшаву, то я паглядзела і інтэрв'ю на Еврарадыё. Дакладней, не інтэрв'ю, а ідэю «Х». И все, что она сказала на конт идеи национальной, вот как она ее бачит, оно цалком супало с моим уявлением. Наприкінці она сказала, что главная идея белорусов – это любовь. А я так само лечу, вот я так само, просто я лечу, что главное – это любовь.
3: Развітацца з пісьменніцай і радыёжурналісткай сабралася поўная заля музея вольнай Беларусі. Сярод гасцей былі экс-калегі дзяячкі, артысты, грамадска-палітычныя дзеячы, сябры і родныя. Прах плануюць перавезці ў Беларусь для пахавання. Дадам, што Светлана Курс, якая працавала пад псеўданімам Эва Вежнавец, адна з найвядомішых беларускіх пісьменніцаў у сучаснасці, паходзіць з Любаншчыны. Яе апошняя кніга «Паштою дзяшвоўча» атрымала прэмію «Ежа гідроіці» і была перакладзеная на некалькі моваў свету. Наша навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках, месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння днём у беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі ідуць дажджы, месцамі толькі набліжаюцца ападкі. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, памаленьку расце, вецер паўднёва-заходні і заходні 2-4 метры на секунду, в парывах да 10, тэрмометры паказваюць 22-23 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё

0: Палова на четвертую годину Польши, на пятую Беларуси. Сегодня в белорусско-польском помежье изменливая хмарность, дожди, атмосферный тиск нижейший за норму, але помаленьку, помаленьку расте, ветер поднево-заходний, заходний, 2-4 метра на секунду, упаривах значно мацнейший. Термометры в день показывают 22-23 градусы, минимальная температура ночью 12 градусов, и на большей части территории региону распогодится. Завтра, правда, так само опадки магчимые, але только короткочасовые и только на полночи региону.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларускіх холодильнікаў і маразільнікаў у гандлёвых сетках Менска менш за 30%. Беларускай парфумерыі і касметыкі менш за 20%, а верхняга адзення менш за 10%. Такія звесткі прадставіў Белстат да дня гандлю. На 100% беларуская гандлёвая сетка забяспечана ўласнымі яйкамі, на 99% айчынным мясам і мясапрадуктамі, на 95% сырами, на 78% свежей гароднінай і грыбамі. Раскрыта масштабная коррупционная схема. Силовики затримали 44 службовые особы с предприемства у разных галин. Поводле Министерства внутренних справ яны годами отрымливали хабары от удельников тендеров у обмен на гарантованное просовывание их коммерцийных интересов. Забеспечивали выбор потребных организаций у якости поставщиков, сприяли бесперешкодной приемцы товаров и контролировали своечасовую оплату за поставки. Агульная сума хабару перевысила 750 тысяч рублей. Организатором схемы выступил основальник шерагу коммерцийных организаций. Прошли в обшуке, распачата 45 криминальных справ. Цены на кватэры ў Менску істотна выраслі. У чэрвені на другасным рынку жылля Менска зафіксаваны рост цэн амаль на 4%, а сукупны рост ад студзеня па чэрвень склаў 14%, паведаміў намеснік дырэктара кампаніі «Рэалт» па аналітыцы Андрэй Чарнышоў. Паводле яго, у чэрвені было заключана 1295 здзелак куплі-продажу кватэр, і гэта максімальны паказчык з пачатку года. Пры гэтым ён ніжэйшы, чым у чэрвені летась, калі было зафіксавана 1450 здзелак. Сярэдняя цана квадратнага метра па заключаных здзелках складае 2215 даляраў, а ў выстаўленых на продаж кватэрах каля 2500 даляраў. Паводле Чарнышова, ключавымі фактарамі, якія вызначаюць дынаміку цэн на рынку нерухомасці, з'яўляецца скарачэнне аб'ёму прапановы, даступнасць іпатэчных крэдытаў, а таксама рост заробкаў. Вытворца «Ваніш» продае свой российский бизнес. Британская «Рэкет Бенкізер» домовилася о продаже частки российских активов группе «Арнест», говорится в поведомлении компании. Говорка идет про завод по выпуску бытовой химии под Москвой. А это бренды «Ваніш», «Аэрувик», «Цилит Бэнк», «Тирет», «Калган» да иншая. У Беларуси, до речи, с 2015 года працуя гандлёвая компания «Рэкет Бенкізер БІ». Яна так само увойдет у сделку. Компания «Рэкет» заявила про намер позбавиться от активов России еще у красовику 2022 года. Але и у минулым годе на Россию припал 1% от обороту этой глобальной компании. Все лето, что правда, выручка от працы у России начала снижаться у светле санкций евразвязу. Але при этом весною «Рэкет» начала активно регистрировать у России новые локальные бренды. Так само британцы занимаются вытворчестью товаров для здоровья. Нурафен, Стрепсилс, Дурекс да іншая. Гэты бизнес яны пакуль не продаюць. Курсы валют у национальных банках у Польши: доляр 3 злотая 79 грошов, незначное снижение, евро 4 злотая 32 гроши. У Нацбанку Беларуси: доляр 2 рубли 88 копеек, евро 3 рубли 28 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 58 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Гайнавка Бельске, Сапоцкин, Сакулка, Скидаль, Берестовица, Городок, Дуброва, Белостоцкая, 98,1 FM, а наши координаты в интернете racia.com. Хаб «Новая земля» у Белостоку распочинает новую программу по интеграции для белорусов и украинцев. Про то, что это будет за программа, Надея Соловьева, якая керує працами хабу, расскажет моему коллегу Сергею Апановичу.
3: Что за программа и что вы тут, и для кого вы это все робите?
4: Вельми файная программа. Запрашаем белорусов и украинцев, которые имеют легальный побыт пребывания у Польши. То бок, это самые такие умовы, которые не потребуют, ну, сам мало потребовальные. То бок, навод, когда вы только склали документы на отримание статуса, так само маете часово некое подтверждение, это так само легальный статус пребывания, и вы можете долучиться до нашей программы записаться.
3: Что есть в этой программе? Давайте так. Какие там есть, не веду, курсы, какие там есть возможности, что вы пропонуете, вы разом с вашими коллегами пропонуете в этой программе?
4: И именовито до возможностей. Значит, за возможности первое – это консультация брокера рынку працы, курсы профессийные с отриманием сертификата, которые дают потом тут больше шансов отримать нормальную працу по умове о праце, нежели коли их нема. Курсы польской мовы троху зровняў, три групы будзе. Размоўный клуб польской мовы. Потым консультации праўніка, то бок юриста. Калі у вас складаныя кейсы, трэба складаць некія паперы, документы да розных інстытуцый. Психалагічная падтрымка альбо індывідуальная, альбо групавая. Вось сустрэчы з рознымі экспертамі, прадпрымальнікамі для па прадстаўнікамі у жаундов.
3: Ну, а коли мы кажем про то, как принять удел в этой программе, треба прийти на хаб, и я так разумею, что-то заполнить, скласть анкету, как это все отбывается?
4: Как взять удел и потрапить на ее, треба можно тремя стежками. Первое, самое лепшее, прийти на хаб, скласть формуляж, в який мы працуем от 9 ранку до 17 каждый день. Альбо можно как бы запросить, поглядеть на наши социальные сетки, там есть email новая земля gmail.com, и по email я вам вышлю формуляж, и вы можете заполнить его по email.
3: Я могу принять, и некая обижаванная колькость людей может принять удел в этой программе.
4: В этой программе могут принять удел все белорусы и украинцы, которые легально пребывают у Польши. Ну, то бок все. Коли вы только приехали, еще не маете часового побыту, там, с какого-то статуса и децизии, неважно, вы так само легально пребываете в Польше, можете удельничать у этой программе. От 15 годов и выше.
2: А записаться на программу можно еще до середины жнивня. Занятки начнутся уже с вересня. Нагадаю, у хабе «Новая земля» в Белостоку.

Беларусь пропоновала Польше обновить диалог по Беловежской пуще. Насколько это серьезная пропонова, насколько можно ее уличивать, и чем махчимая на угол трансграничные белорусско-польские размовы, почуем от Стася Дедерки у ближайших новинах на белорусском радио «Рация» уже про 5 хвилин с половой. Столько застается до 5 години в Польше, до 6 години в Беларуси.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18 годин, у Польши 17.
3: Война в Украине. Российцы меняют час ракетных атак. У политвязням по справе зеленой сетки присудили колонию. Беларусь пропоновала обновить далек с Польши по Беловежской пушче.
2: У студии с новинами Стась Дедерка.
3: 1615 день войны. Российские оккупанты меняют час ракетных нападов, каб заспеть украинцев знянацку. По словам спикера поветренных сил и узбройных сил Украины Юрия Игната, говорка идет не только об новой тактике, кольки об спробе нанести большую шкоду за кошт эффекту нечеканности. Коли ранее баллистичные удары частей отбывались в ночи, то зараз оккупанты могут атаковать раницей идти у день, кабу силу обороны было меньше часу на подрыхтовку. Репрессию Беларуси. Осужденных у справе зеленой сетки политвязням покарали 6 годами колонии. Как пишет «Весна», вынесли вырки политвязням Глебу Герасимовичу и Александру Милькамановичу. Суд призначил им по 6 годов позбавления воли у поправшей колонии в умовах узмоцненного режима, а так само штрафы их обвинователи во уделе у экстремистским формовании. Затримание и криминальный переслед фигурантов, связанное с летошним решением КДБ признать коалицию экологичных инициатива у Green Network экстремистским формованием. Докладные количности криминальной справы и подробности судового процесса на этот момент остаются неведомыми. Минск-Варшава. Беларусь заявила про готовость обновить далек с Польшей по захованию экосистемы Беловежской пушчи и пропоновала ЮНЕСКО выступить посередником. Так само белорусский бок подтвердил махчимость принять в будущем годе миссию экспертов Центру Сусветной Спадщины ЮНЕСКО и Международного Союза Оховы Природы. Экологичный эксперт Владислав Шумак отзначает, что обновление контактов помеж специалистами Беларуси и Польши необходимое, але подобные пропановы из официального Минска заявились со значным спазнением.
4: Хочуть зараз по всім накірункам обновить диалог, тому що розуміють, що з усходу там на їх тиснуть. Хоч з чимсь чіпляться. Ну, але це такі, Польща їм пропонувала розмовляти, вони не захотіли. Зараз ти їх пропонують. Ну, такі контакти повинні бути і, звичайно, сприяють екологічній безпеці. Але, бачите, політична мова зараз, вона перешкоджає діалогу в ушонах.
3: Експерт лічить, що коли місія ЮНЕСКО Міжнародного Союзу Охови Природи відбудеться у 27-му році, то її увага повинна бути скерована не тільки на формальне питання охови території, але й на реальний стан екосистеми пущі по обидва боки межі.
4: Те ж саме загороджі, і це тільки частка користання території. Треба говорити навогулі про механізми природокористання на той чи іншій території. Ці, там, ну, коли ми говоримо про Беловежську пущу, це древостан, це і туристична діяльність. Ці не перешкоджають яни природним екосистемам.
3: По словах Шумака, Беловежська пуща – один з апошніх буйних фрагментів першобитного равнинного лесу Європи і об'єкт сусветної спадщини ЮНЕСКО. Є білоруської і польської частки з екологічного пункту глядження утворюють єдину природну екосистему. 27 липня 1990 года Верховный Совет принял декларацию об державном суверенитете Беларуси. Про значение этой подеи каже наместник старшини партии БНФ Юрий Меляшкевич.
5: День, когда слова тех политических лидеров, кто стояли на челе БНФ в 90-м году, набыли абсолютную силу, политическую силу и имкнение до незалежности, до побудовы своей властной державы, какое было в громадстве. Оно отримало выгляд декларации об державном суверенитете.
3: Для Меляшкевича эта дата имеет очень важное значение, как и день воли 25 сакавика.
5: Мне, безумовно, 25 сакавика – это первый день обвещения незалежности Беларуси, и это свято, оно является хиба наиважнейшим. Але без сегодняшнего дня, в 90-м году, как отбылось, мы бы не смогли обновить той суверенитет, ту державность, которая была оголошена 25 сакавика 1918 года. Ниякие отмены, которые робит теперешний так званый керовник державы, он не могут змінить історичні факти, історичні події минувщини.
3: Політик лічить, що 27 липня мусить бути державним святом у вольній Білорусі. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Дажджы, так як і днём, так і вечарам, магчым я яшчэ ў любым месцы беларуска-польскага памежжа. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, памаленьку-памаленьку расце. Вецер паўднёва-заходні сёння і заходні. У парывах да 10 метраў на секунду падчас дажджоў і навальніцаў. А так слабейшы, 2-4 метры на секунду. Температура падае, ноччу мінімальная, это 12 градусаў усяго, але ўжо глыбокай ноччу ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. Завтра зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, хаця дробны дождж на поўначы рэгіёну магчымы таксама завтра. Цікава, што завтра, хаця наогул без дажджу, то будзе на 1-2 градусы халадней, чым сёння. Термометри покажуть максимально 20-21 градус.
0: Радио «Рація». Перше трансграничное

0: Алова на 6-й годину Польши, на 7-й в Беларуси. Вечером у белорусско-польским помежи макчимые местами дожди, а на заходе региону синоптики остерегаются перед навальницами. Атмосферный тиск нижайший за норму, помаленьку расте, ветер заходний и полднево-заходний, упоривает до 10 метров на секунду. Ночью распогодится, але чекая нас довольно холодная ночь. Усяго 12 градусов будут показывать термометры. Завтра истотных опадков синоптики не прогнозуют. На полночи региону, правда, могут быть короткочасовые опадки. И температура завтра днем 19 градусов в Белостоку, 20 в Городне, 21 градус у Берести.
1: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: 28 липня, вторник. Центр культуры Сюдмісце, что по улице Кілінскага у Белостоку, запрашає на открытие выставы живопису Марты Лубінскай. Тишиня мае колеры. Вернисаж почнется в 18 године. Выстава будет працевать до 18 жнивня с понеделка по пятницу с 8 до 16 године. Увыход вольны. Ці могуть нитка, кавалачок тканины и иголка рассказать историю гвалту памяти и надеи. Музей памяти Сибиру в Белостоку совместно с Музеем памяти и права человека у Сантьяго де Чили запрашивает отведать выставу «Арпильеры. Нитки памяти». «Арпильеры» — это текстильные картины, створенные чилийскими женщинами, мати, жонками, сестрами и дочками, затриманных и зниклых подчас диктатуры Аугуста Пиночета. Зниток, волны и обрезка у тканины были створены як ранальные истории страты солидарности пошуку близких. Белостоцкий осяродок культуры запрашает выдать выставу «Шанцер. Уяви собе». Выстава до 30 жнивня працуя в центре имя Людвига Заменгофа. Музей народной культуры запрашает выдать выставу «Традиционная вопротка подляского воеводства». На выставе представлены костюмы, которые носили в первой половине 20-го стагу аж до міжвоєнного періоду, який відзначив заняпад традиційного одіння у гэтым регіоні. Гэта першая выстава, якая усебакова даследує традиційне одіння регіону. Яе мета – систематизаваць і распаўсюдзіць веды пра одіння, якое выкарыстоўваецца ў сучасных Падляшшы і Сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць регіону. Выстава традиційная вопратка Подляского воеводства, доступная для наведывания до конца кастрычника у доме с Бобры Великой, что под Белостоцким скансене. Подляская опера и филармония запрашивает поглядеть выставу «Святло для инших. Мастацтва як служба памяти архив свету». Это мультисенсорная мастацкая инсталляция. Мета якой является будить память про простору, про материальные и нематериальные аспекты до свету. Выстава у выставочной зале Подляской оперы и филармонии, что по улице Одесской, будет працевать по 6 вересня.
1: Афиша. Культурное житье региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година в Беларуси, 19 в Польше.
3: Война в Украине. Российцы меняют час ракетных атак. Украинскую пару жорстко сбили во Уроцлаве. Беларусь пропоновала обновить далек с Польши по Беловежской пушче.
2: У студии с новинами Стась Дадарко.
3: 1615 день войны. Российские оккупанты меняют час ракетных нападов, каб заспеть украинцев из Нянацку. По словам спикера поветренных сил у Збройных сил Украины Юра Игната, оговорка идет не столько об новой тактике, кольки об спробе нанести большую шкоду за кошт эффекту нечаканности. Коли ранее баллистичные удары частей отбывались в ночи, то зараз оккупанты могут атаковать раницей идти в день, каб у силу обороны было меньше часу на подрыхтовку. Инцидент у польским Уроцлаве. Отбылся напад на молодых хлопцы и девчину из Украины, у выничку чего они опынулись в больнице. Как поведомила мать потерпелой Карина Кицай, конфликт вспыхнул после того, как нападники почули у краме украинскую мову. На улице до пары подбегли трое молодых людей и почали бить украинцев кулаками и ногами. Свідка здарэння зафиксовал напад на відео, дякуючи чому здарэння отримала значную оголоску. Полиция Уроцлава подтвердила факт инциденту и заявила, что правоохранники расследуют здарэння, как напад учинены на хлебе национальной ненависти. Минск-Варшава. Беларусь заявила про готовность обновить диалог с Польшей по захованию экосистемы в Беловежской пушче, пропоновала ЮНЕСКО выступить посередником. Так само белорусский бок подтвердил махчимость принять в будущем годе миссию экспертов Центра Сусветной спадщины ЮНЕСКО и Международного союза оховы природы. Экологичный эксперт Владислав Шумак отзначает, что обновление контактов помеж специалистами Беларуси и Польши необходимое, але подобные пропановы из официального Минска заявились со значным спозднением.
4: Хочуть зараз по всім накірункам обновити діалог, тому що розуміють, що з сходу там на їх тиснуть. Хоч чимсь чіпляться. Ну, але це такі, Польща їм пропонувала розмовляти, вони не захотіли. Зараз ти їй пропонують. Ну, такі контакти повинні бути і, звичайно, сприяють екологічній безпеці. Але, бачите, політична мова зараз, вона перешкоджає діалогу в ушонах.
3: Експерт лічить, що коли місія ЮНЕСКО Міжнародного Союзу Охови Природи відбудеться у 27-му році, то ее увага повинна быть скированная не только на формальное питание оховы территории, але и на реальный стан экосистемы пушчи по ободу боки межи.
4: Те же самые загороджи, и это только частка корыстания территории. Треба говорить на вогуле про механизмы природокорыстания на той или иной территории. Ну, когда мы говорим про Беловежскую пушчу, это древостан, это и туристичная деятельность. И не перешкоджают яны природным экосистемам.
3: По словам Шумана, Мака Беловежская пушча – один из апошніх буйных фрагментов першабытного равнинного лесу Европы и объект сусветной спадщины ЮНЕСКО. Ее белорусская и польская частки из экологичного пункта гледжения утворяют единую природную экосистему. Минск-Вильня. Черговый беспилотный летучий аппарат самолетного типа, который залетел сбоку Беларуси с партой контрабандных цигаретов, посадила служба оховы державной межи Литвы. Супрацовники помежной заставы Пурвянай почули характерный для беспилотника гук, после чего выкрыстали антидроновое обсталевание. Неузабаве прикладно за 500 метров от межи с Беларусью был узнойден беспилотник, 4 пропеллеры, кого еще протягивали крутиться. До аппарата был примацован скруток с 200 пачками цигаретов с беларускімі акцызнымі маркамі. Кошт вынятай партыі з улікам усіх падаткаў, якія маюць быць выплачаныя ў Літуве, ацэньваецца больш чым 1000 еўра. Ад пачатку года ў Літуве перахапілі ўжо 35 кантрабандных беспілотнікаў, якія прыляцелі з боку Беларусі. Про музыку. У YouTube-проекте «Сапультура и лайф» выступить «Шума» – белорусский гурт, який сполучає сучасную электронную музыку и аутентику. Долучиться до онлайн-трансляции стане махчима 30 липеня, а 20-й године по менским часе. Наши новини доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, часамі ападкі магчымыя ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рація». Перше трансграничне радио ФМ.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 27 липня, понеділок. Щиро жадаю, щоб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. Принамсі, з нагоди початку чергового працівного тижня, як завжди, видатного настрою всім жадає Білоруська Радіорація. Я Кирило Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз у гэты час знаходиться за стерном. Легкого та приємного вам шляху, поважане. Приєднайтеся до нас, тому що ближайші години будемо слухати шмат приємної та якісної музики на вольних хвилях. Ну, ось, наприклад, воплі від Апляса уже співають для нас. Далі нас чекають проєкти «Я народився тут», Джей Морс, Реха, Павел Ракелян та інші вибітні виконавці. Літерально про 10 хвилин нас чекає передача Якуба Сушинського «Гляньма ширей». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радио Рація.
1: 98.1 FM у Білостоку і Гародня, 99.2 FM у Бересті Білої Подляска. Так само нас можна почути на сайті rac.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в цей час крихи подробязній про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра в авторок, 28 липня, ночью умови на дворе Беларуси будет означать фронтальный раздел. Днем будет назираться прохолодная неустойливая поветренная масса. Чекается облачное с прояснениями на дворе ночью, а днем переменная облачность. На большей части территории краины дожди, ночью в особных районах по усходней полове Беларуси моцные дожди, местами навальницы. Ветер заходний, умеренный, днем порывистый, в особных районах моцный порывистый. Температура поветра ночью в складе от 10 до 16 градусов по усходе, максимальная днем чекается от 17 до 23 градусов, атмосферный тиск будет расти. У середу 29 липня заховается уплыв прохолодных и неустойливых поветренных масс, будет облачное с прояснениями на дворе назираться, местами по Беларуси пройдут короткочасовые дожди, днем у особных районах максимы навальницы. Ветер полночно-заходний, умеренный до порывистого, раница и днем, переважно по усходе, моцный порывистый. Температура поветра ночью в складе от плюс 9 до плюс 12 градусов, днем чекается от 19 до 26 градусов со знаком плюс. Вот такой на дворе нас дороженьки чекает, тягом ближайших пару дзён рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт «Рэха» з трэкам «Перынашыць» працягвае наш вечаровы эфір.

руинуется. Завтра я пойду помирать, меня снишь стрелом по тылицу, ты просто ногами

наступить позавтра, але может быть тогда в моей краине наступить позавтра.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: 21-й пакет санкций Евразвязу супроти РФ может стать опошним. Беларуса-айтишника со стажем осудили за финансирование экстремизму. У Варшаве развитались с письменницей Светланой Курс.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1615 день войны. Некоторые подстанции Укрэнерго до этого часу отзначены в открытом доступе на онлайн-мапах. Россия користается этим и прицельно бьет по их. Про это поведомил энергетичный эксперт Станислав Игнатьев. За этого у Одесска и других областях Украины возникали серьезные проблемы со светлом. Тем часом, как поведомляет Financial Times, 21-й пакет санкций супроти Российской Федерации может стать опошним, покольки его развяз, разглядаем магчымасць прымаць санкцыі асобна або тэматычнымі блёкамі, а не вялікімі пакетамі з прычыны пастаяннага выкарыстання права вета рознымі краінамі. Як сказаў не названы дыпламат выданню пасля прыняцця 21-га пакета, які некалькі тыдняў блякавала Грэцыя, гэта можа стаць апошнім пакетам санкцыяў. Цяпер цалкам зразумела, што гэты падыход больш не працуе. Репрессию Беларуси айтишника с великим досвидом осудили за небытое финансирование экстремизму и изброю. Про это информует правооборонный центр «Весна». Миколай Буры працует в айти-сфере больше за 10 годов, починал с компании «ЭПАМ». Мужчину затримали у вересня минулого года и сместили у следчий изолятор. Про с больше чем полгода осудили в Менском городском суде. Докладный присуд неведомый, вероятно, это хатняя химия. Додам, что станом на сегодня в Беларуси признанные политичными вязнями 863 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4733 особы. Это лишь называя правооборонный центр «Весна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляє про 940 політичних зняволених станом на сьогодні, з їх 127 жанчинов. Про економіку. Справздача Белстату за перше полугодие показує високую ризику росту інфляції в Білорусі у будучині. Індекс споживецьких ценов склав амаль 3%, причем большая доля их приросту припала на коммунальные послуги, которые регулирует держава, жилево-коммунальная господарка, городский и пригородный транспорт. Белстат при этом поведомляет про тенденцию, якая хутка станет бачной на прилавках крамов. Гуртовые цены товаров повысились больше, чем на 13%. Это значит, у крамах не в забаве з'явится значно дорожейший товар, пишет «Свобода». Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдет 8-9 жнюня в Варшаве. Представительство по национальному отражению объединенного переходного кабинета рыхтует сайд-эвент до початку конференции. Он варты уваги не только с боку специалистов, але и всех затекавленных у захаванні нашей самосвядомости, каже представник АПК Павел Барковский.
4: 7 числа перед самой конференцией, пятницу, мы ладим отмысловое мероприемство, где будем представлять фактично паперы політичные, у яких мы паспрабуем дать анализ бягучай ситуации, а так само рекомендации, что с гэтым рабіць в ближайшее будущее для нас, для грамадзянской супольности, для політичных сил, для международных партнеров по таких четырех темах, якія з'являються нашим керунком. Гэта культурная политика, адукацыйная политика, информационная и моўная политика.
3: Пачатак івенту об 11 године 7 жнівня. На падзею потребуется регистрация. Власна конференция «Новая Беларусь» откроется 8 жнюня витальными словами демократичной лидерки Беларуси Светланы Тихановской и старшине Рады БНР Ивонки Сурвилы. Будет организованная онлайн-трансляция. Панихида по письменнице Светлане Курс отбылась у Варшаве. С промовами на подеи выступили демократичная лидерка Светлана Тихановская и наместник ОПКБ Павел Латушка, а так само ты, кто долучился до вольного микрофона. Серед их была и эксполитзняволенная Вольга Филатченкова. И она прогадала свое знакомство со Светланой Курс.
5: Я просто, когда переехала в Варшаву, то я поглядела и интервью на Еврорадио. Докладнее не интервью, а идею X. И все, что она сказала на конт идеи национальной, вот как я на ее бачить, оно цалком супало с моим уявлением. Наприкінці она сказала, что главная идея белорусов – это любовь. А я так само лечу. Вось я так само, просто я лечу, что холодное – это Львов.
3: Развитаться с письменницей и радиожурналисткой собралась полная заля Музея Вольной Беларуси. Сярод гостей были экс-коллеги дзяжкі, артисты, грамадско-политичные дзеячы, сябры и родные. Прах плянусь перевести в Беларусь для пахавання. Дадам, что Светлана Курс, якая працавала под псевдонимом Эва Вежнавец, одна из найвядомейших беларускіх письменницаў у сучасности, походить из Любаншчыны. Яе апошняя книга «Пашто ідзеш, воўча» атрымала премию Ежы Гідройца и была перакладзеная на некалькі мовы ў свету. Наши новины доступны таксама на сайте рация.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў, часамі ападкі магчымы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы на Гарадзеншчыне і Беласточчыне. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 27 ліпеня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечарова час таксама падарваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі, з нагоды пачатку чарговага працоўнага тыдню. Як заўжды, усім выдатнага настрою жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір.
6: Не могу юж спаць.
2: Тягам ближайшей годины послухаем шмат якостной да и цікавой музыки на вольных валях, а так само выключно корыстная информация, не будем браковать так само. Чакаюць нас Нави Бэнд, Бон Джови, Рахі, Скрама, да іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача «Мы бачым». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: 21-й пакет санкций Еврозвязу супроти РФ может стать опошним. Беларуса-айтишника со стажем осудили за финансирование экстремизму. У Варшаве развитались с письменницей Светланой Курс.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1615 день войны. Некоторые подстанции Укрэнерго до этого часу отзначены в открытом доступе на онлайн-мапах. Россия користается этим и прицельно бьет по их. Про это поведомил энергетичный эксперт Станислав Игнатьев. За этого у Одессы и других областях Украины возникали серьезные проблемы со светлом. Тем часом, как поведомляет Financial Times, 21-й пакет санкций супроти Российской Федерации может стать опошним, покольки Евразвяз разглядаем магчымасць прымаць санкцыі асобна або тэматычнымі блёкамі, а не вялікімі пакетамі з прычыны пастаяннага выкарыстання права вета рознымі краінамі. Як сказаў не названы дыпламат выданню пасля прыняцця 21-го пакета, які некалькі тыдняў блакавала Грэцыя, гэта можа стаць апошнім пакетам. Санкцыя ў цяпер цалкам зразумела, што гэты падыход больш не працуе. Репрессию Беларуси айтишника с великим досвидом осудили за небытое финансирование экстремизму и зброю. Про это информует правооборонный центр «Весна». Миколай Буры працует в айти-сфере больше за 10 годов, починал с компании «ЭПАМ». Мужчину затримали у вересня минулого года и сместили у следчий изолятор. Проз больше чем полгода осудили в Менском городском суде. Докладный присуд неведомый, вероятно, это хатняя химия. Додам, что станом на сегодня в Беларуси признанные политичными вязнями 863 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4733 особы. Это лишь называя правооборонный центр «Весна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 940 политичных зневоленных станом на сегодня, из них 127 женщин. Про экономику. Справздача Белстату за первое полугодие показывает высокую риску росту инфляции в Беларуси в будущине. Индекс споживецких цен склал амаль 3%, причем большая доля их приросту припала на коммунальные послуги, которые регулирует держава, жилево-коммунальная господарка, городский и пригородный транспорт. Белстат при этом поведомляет про тенденцию, якая хутка станет бачной на прилавках крамов. Гуртовые цены товаров повысились больше, чем на 13%. Это значит, у крамах не в забаве з'явится значно дорожейший товар, пишет «Свобода». Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдет 8-9 жнюня в Варшаве. Представительство по национальному отражению объединенного переходного кабинета рыхтует сайд-эвент до початку конференции. И он варты уваги не только с боку специалистов, але и всех затекавленных у захаванні нашей самосвядомости, каже представник АПК Павел Барковский.
4: 7 числа перед самой конференцией, пятницу, мы ладим адмысловое мероприемство, где будем представлять фактично паперы політычныя, у якіх мы паспрабуем даць аналіз бягучай сітуацыі, а таксама рэкамендацыі, што з гэтым рабіць у бліжэйшай будучыні для нас, для грамадзянскай супольнасці, для палітычных сіл, для міжнародных партнёраў па такіх чатырох тэмах, якія з'яўляюцца нашым кірункам. Гэта культурная палітыка, адукацыйная палітыка, інфармацыйная і моўная палітыка.
3: Пачатак івенту аб 11 гадзіне 7 жніўня. На падзею патрабуецца рэгістрацыя. Власна конференция «Новая Беларусь» откроется 8 жнюня витальными словами демократичной лидерки Беларуси Светланы Тихановской и старшине Рады БНР Ивонки Сурвилы. Будет организованная онлайн-трансляция. Панихида по письменнице Светлане Курс отбылась у Варшаве. С промовами на подеи выступили демократичная лидерка Светлана Тихановская и наместнику АПКБ Павел Латушка, а так само те, кто долучился до вольного микрофона. Серед их была и эксполитзняволенная Вольга Филатченкова, и она прогадала свое знакомство со Светланой Курс.
5: Я просто, когда переехала в Варшаву, то я поглядела и интервью на Еврорадио. Докладнее не интервью, а идею X. И все, что она сказала на конт идеи национальной, вот как она ее бачит, оно цалком супало с моим уявлением. Наприкінці она сказала, что главная идея белорусов – это любовь. А я так само лечу. Вось я так само, просто я лечу, что главное – это Львов.
3: Развитаться с письменницей и радиожурналисткой собралась полная заля Музея Вольной Беларуси. Сярод гостей были экс-коллеги дзяжкі, артисты, громадско-политичные дзеячы, сябры и родные. Прах плянусь перевести в Беларусь для пахавання. Дадам, что Светлана Курс, якая працавала под псевдонимом Эва Вежнавец, одна из найвядомейших беларусских письменниц в сучасности, походить из Любыншчыны. Яе апошняя книга «Па што ідзеш, воўча» атрымала прэмію Ежы Гідройца і была перакладзеная на некалькі моваў свету. Нашы навіны даступныя таксама на сайце рацыя.ком альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў, часамі ападкі магчымы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы на гарадзеншчыне і Беласточчыне. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакаем музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра, у аўторак, 28 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
6: Вітаю, шановные, сёння 27 ліпеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Ізабель Обре, Бобі Джентры, Піт Йорн, Нік Кейв з Кайлі Міноух, а таксама гурты Ранрік, Сол Асайлам, Сектор Газа, Дифтонс ды Пантера. Далучайцеся. 27 ліпеня 1938-го нарадзілася Ізабель Обре, сапраўднае імя Тереза Кокрель, французская спявачка, пераможца конкурсу песні «Еўрабачанне» 62-го года. У юнацтве займалася спартыўнай гімнастыкай і стала чэмпіёнкай Францыі ў 58-м годзе. Выканальніцкую кар'еру пачала ў канцы 50-х, выступаючы ў якасці салісткі ў розных калектывах, затым працавала ў парыжскім кабарэ. Першую спробу атрымаць права на ўдзел у конкурсе «Еўрабачанне» распачала ў 61-м годзе. Годзе, але заняла ў нацыянальным адборы другое месца. Другая яе спроба аказалася больш паспяховай.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяная Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 27 липеня 1960-го нарадился Конвей Сэвидж, австралийский музыка, клавишник, вядомы по праце с Ником Кейвом и гуртом The Bad Seeds. Nick Cave and The Bad Seeds – рок-гурт с международным складом, заснованный у 73-м годе у Мельбурне. Основой для гучания новая формация взяла нойз-рок, а так само элементы таких стилей, как панк-рок, готик-рок, блюз и ноу-вейв. Альбомы 80-х годов гучать у основным у духу пост-панка, однако у дальнейшем коллектив стал рухаться до больш вытанченного гучания. Пропоную послухать, бодай, один из самых вядомых творов гурта Nick Cave and The Bad Seeds – Where the Wild Roses Grow – дуэт «Скай».

дойшли, сказал им маршал, дожили. По восьмым плаче буде плач девятый, еще вам долго плакать на земле. По восьмым плаче буде плач девятый, еще вам долго плакать на земле.

0: радио Ратвера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

пропадён хвилин году. Ты мяне як суразмоўца не цікавіў. Хочаш, я скажу табе на вуха, кім ты мне прысніўся гэтай ночы. Горад, я хачу, каб ты паслухаў, дай мне зазірнуць табе ў вочы. Город мой, ворог мой, отпусти мяне дому. Я у нетрах твоих вулиц час губляю. Город мой, ворог мой, кольки дён хвилин году, ты уваги на мой голос не звертаешь.

кати свои машины, дай моим следам спокойно легче. Ладжу я с тобой не лепшим чином, але тут уже я куда есть. Город мой, ворог мой, отпусти меня домой, я у метрах твоих в улице сгубляю. Город мой, ворог мой, шерах дён, хвилин, годов, неумольно в твоим черове

всем постам. Приказ центра. Акцию на площади Победы начинаем ровно в 17:00. Первый перегораживает улицу Киселева, четвертый улицу Захарова. Как меня слышно? Как меня поняли? Да, все, на связи. Всем разойтись по домам. Повторяю, всем разойтись по домам. Площадь Победы будет перекрыта от 17 до 22.